Ото Ајакасаш, спевача Субачаса. Рухке Уротис. Мон лавлияке паракен пеп му паршкалин. Ле порри, петникит алласис ченит вахко кечен. Ле екет, я рува ми стагип. Мой саннайн хойокотин, уап ми пеп муит, я морьемит, рухке контейнай паршкала токен. Контейна кочит, уап ми пашку тисайц. Tavaraka e kvassak tuobmi. Tat kalla vuusie tattaa. Palla ykalka hutjat. Leno purrie liikee paskuin. Ja te laupeesam uapas muvat sannai. Son la akta mulla kaamus raatnais. Moi sannain uadjunai echaatii parakat. Moi porotun kaalvoit hiltuitta ja tjokkojin kaassan. Tuina tainai moi oadjun parakat. Fiite ehkä. Taat konteina kallamukkit. Hapsa tietti, mun hettu labenjuot. Lee tieva rukis. Jävla jusla sattnies, Andersson i kvassak